Засяла со моя ранник не вишо. Чакала сам си фраера не пришо. Огне пришо. Ручичка!